0: Дорогая Таня, я давно не писал тебя. В этом мгновении дух войны застыл над моей головой. Да, я снова пишу тебя из окопа. Мы сейчас стоим на месте под названием Либин, в провинции Гуйчжоу. Очень красивое место. В прошедшей битве мы снова победили. Я тебе хотел сообщить в письме, что наш дорогой товарищ Зо Мин отныне будет навсегда спит на берегу Сянзя. Я в глубокой печали, но я не буду долго грустить, так как я верю, что если бы погиб я, то он бы почтил мою смерть новыми победами. Потому что победа, только победа, является частью и славой каждого настоящего солдата.
1: Гаджет同志, 我来通知你, 请务必于明天中午赶到黎平县城外的黄岩村, 首长要见你。
2: 哪位首长?
1: 中央首长。
2: 首长就见我一个人?
1: 不是。 首长要接见全体中央纵队上甘队的同志，也包括从上甘队出来下发到连队支援的同志，像你，冯阳同志、左明同志都要回去。
2: 左明同志已经牺牲了。
1: 那好，我去通知其他同志。贺坚同志。